0: Реклама. Турли толоу санала ревах сопра камлардан чарчат ингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

хадемей тонг отади. Кун чиқади хадемей. Тонг буюк маррадир. Улкан бир зафар. Kimdir yeter tongeçe? Yetolmaz kimdir?